0: Práve teraz visí v našich skriniach aspoň jedno tričko s príbehom, ktorý by sme asi nikdy nechceli počuť. Ruky, ktoré daný kus odevu vyrobili, pravdepodobne patrili niekomu, kto robí zálmužnu, je prepracovaný a komu sa odopierajú základné práva. Na vypestovanie bavlny potrebnej na výrobu takého trička bolo treba pôdu, chemikálie, energie a približne 2700 litrov vody. A to hovoríme o kuse oblečenia, ktorý si možno oblečieme len párkrát. Je však dobre pokúsiť sa porozumieť príbehu, ktorý sa za týmto obyčajným tričkom skrýva. Uvedomenie si súvislosti je totiž prvým krokom k zodpovednejším rozhodnutiam. Počúvate podcast do série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tejto epizóde sa pozrieme na to, ako Európska únia bojuje proti negatívnym dôsledkom rýchlej módy. Prečo je rýchla móda čoraz populárnejšia? Ak tomu chceme porozumieť, musíme sa najprv pozrieť sami na seba a na naše spotrebiteľské návyky. Nakupovanie môže byť príjemným zážitkom. Štúdie vykonané na univerzitách Stanford, Massachusetts Institute of Technology a Carnegie Mellon dokonca preukázali, že keď vidíme kus odevu, ktorý sa nám naozaj páči, náš mozog začne uvoľňovať dopamín, chemickú látku spojenú s potešením a odmenou. A ak je daný kúsok aj lacný, tento pocit je ešte silnejší. Práve na tejto emocionálnej reakcii postavili značky rýchlej módy svoje obchodné modely. Používajú ho napríklad online platformy ako Shein a Temu, ako aj mnohí známi výrobcovia odevov. Vyrábajú obrovské množstvá módneho oblečenia za veľmi nízke ceny a rýchlo ich uvádzajú na trh. A trendy sa neustále menia. Každý deň sa v obchodoch objavujú novéky. Odkaz je jasný. Kúpiť, párkrát použiť a ísť ďalej. V Európe 4 až 9% všetkých predaných textilných výrobkov skončí v koši skôr, než si ich vôbec niekto oblečie. Presne takto funguje rýchla móda. V Európskej únii si priemerný občan každý rok kúpi 19 kg oblečenia a približne 12 kg z neho vyhodí. Oblečenia v našich skriniach pribúda a veľmi rýchlo ho nahrádzajú ďalšie lacné kúsky. A aj keď cena na vysačke je nízka, skutočné náklady pre životné prostredie aj pre ľudí, ktorí toto oblečenie vyrábajú, sú vysoké. Podľa Európskej environmentálnej agentúry patrí textilný priemysel medzi odvetvia s najškodlivejším vplyvom na životné prostredie. Po potravinách a bývaní je tiež jedným z najväčších spotrebiteľov vody a pôdy. Pestovanie bavlny, z ktorej sa vyrábajú látky ako džínsovina, si vyžaduje obrovské množstvá vody a rozsiahle plochy poľnohospodárskej pôdy. Pesticídy používané pri pestovaní bavlny zas ohrozujú zdravie poľnohospodárov aj ľudí žijúcich v okolí. Nepriaznivý vplyv má aj výroba oblečenia. Textilný priemysel je zodpovedný za približne 20% celosvetového znečistenia čistej vody, najmä kvôli vypúšťaniu chemikálií používaných pri farbení a úprave tkanín. Móda výrazne prispieva aj k emisiám skleníkových plynov. Oblečenie sa často vyrába v dlhých a zložitých globálnych dodávateľských reťazcoch a skôr, než sa dostane do našich skríň, precestuje celé kontinenty. Mnoho odevov sa navyše vyrába zo syntetických vlákien, ako sú polyester a nylon, ktorých rozklad trvá stovky rokov. A to vedie k ďalšiemu problému – znečisteniu mikroplastmi. Pri každom praní syntetického oblečenia sa do vody uvoľňujú drobné plastové vlákna. Postupom času sa tak v oceánoch nahromadili stovky tón týchto mikroplastov. A ani keď oblečenie vyhodíme, príbeh sa nekončí. V súčasnosti sa len menej ako 1% použitého ošatenia recykluje na nové textilné výrobky. Väčšina končí v spaľovniach, na skládkach alebo sa ako odpad vyvezie do zahraničia. Hory vyradených kusov rýchlej módy putujú aj mimo Európy a končia na otvorených skládkach v Afrike, kde zaťažujú miestne systémy spracovania odpadu a znečisťujú pôdu aj podzemné vody. Neškodíme tým však len životnému prostrediu. Lola Sánchezová Caldentejová, bývalá spravodajkyňa parlamentu pre stratégiu Európskej únie v oblasti udržateľných a obehových textílií, v tejto súvislosti povedala.
1: Que nosotros tengamos tiendas con ropas tremendamente baratas significa...
0: To, že máme obchody, v ktorých sa predáva extrémne lacné oblečenie, znamená, že pracovníci, ktorí daný odev vyrobili, dostávajú veľmi nízku mzdu. Pravdepodobne nemajú takmer žiadnu istotu zamestnania, možno pracujú v otrockých podmienkach a možno na ich pracovisku neplatia vôbec žiadne bezpečnostné normy.
1: Seguramente no haya ningún tipo de seguridad en los locales donde trabajan.
0: V roku 2013 sa v Bangladéši zrútila továreň Rana Plaza. Zahynulo pritom viac ako 1100 pracovníkov. Bola to najsmrteľnejšia nehoda v dejinách odevného priemyslu. Táto tragédia odhalila, v akých nebezpečných a zle platených pracovných podmienkach vzniká globálna móda. Otázky udržateľnosti a spravodlivých pracovných podmienok v odevnom priemysle sa tak dostali do centra pozornosti na celom svete. Zároveň vyvolali naliehavú debatu o skutočnej cene lacného oblečenia. Odvtedy je módny priemysel predmetom neustálej a čoraz viac vyhrotenej diskusie v európskej politike. V roku 2022 Európska komisia predstavila stratégiu Európskej únie v oblasti udržateľných a obehových textílií. Cieľ je prostý. Do roku 2030 by malo oblečenie predávané v Európe vydržať dlhšie, malo by sa dať ľahšie opraviť a malo by tiež obsahovať viac recyklovaných materiálov. V rámci tejto stratégie prijala Európska únia viacero krokov na obmedzenie negatívnych dôsledkov rýchlej módy. V prvom rade tu máme nariadenie o ekodizajne. Od roku 2024 môže únia vďaka novým pravidlám ekodizajnu stanovovať minimálne normy pre trvácnosť a kvalitu výrobkov. V praxi to znamená, že oblečenie sa bude musieť vyrábať tak, aby vydržalo a nielen aby sa predalo. Všimli ste si, že jednou z prvých vecí, ktoré sa pokazia, sú zipsy? Podľa nariadenia o ekodizajne budú musieť byť časti ako zipsy a gombíky odolnejšie a ľahšie opraviteľné. Po druhé, zaviedol sa zákaz ničenia nepredaného oblečenia. Európska únia zakázala ničenie nepredaného oblečenia a uplatnila zásadu znečisťovateľ platí. To znamená, že značky musia prevziať zodpovednosť za odpad, ktorý vytvárajú a podieľať sa na nákladoch na zber a recykláciu oblečenia, ktoré uvádzajú na trh. V neposlednom rade sa očakáva zavedenie digitálneho pasu výrobku. Spotrebitelia si budú môcť jednoduchým naskenovaním QR kódu pozrieť, odkiaľ pochádzajú suroviny na výrobu odevu, kde bola tkanina spracovaná a kde bolo oblečenie ušité. Európsky parlament dlhodobo vyzýva na odklon od modelu rýchlej módy smerom k obehovému textilnému odvetviu. Podľa poslancov a poslankyň Európskeho parlamentu by sa malo oblečenie navrhovať tak, aby bolo trvácne a opraviteľné a nie aby sa vyhadzovalo. Na konci svojho životného cyklu by mali byť textílie recyklovateľné. Parlament prispel k realizácii týchto zásad prijatím právnych predpisov o odpade a udržateľných výrobkoch. Tieto pravidlá sú teraz pre členské štáty Európskej únie a podniky pôsobiace v Európskej únii záväzné. Delara Burkhartová, ktorá viedla prácu parlamentu v oblasti podpory udržateľnosti textilného sektora, v tomto kontexte uviedla. Už teraz máme k dispozícii dôležité nástroje, ktoré môžu spotrebiteľom priniesť väčšiu transparentnosť. Zároveň však musíme zabezpečiť, aby celá záťaž nezostala na pleciach spotrebiteľov, pričom tiež potrebujeme povinný regulačný rámec pre udržateľné textilné odvetvie. Takže na budúce, skôr než si vložíme nové tričko do nákupného košíka, na chvíľu sa zastavme. Prečítajme si, čo je napísané na etikete. Zistíme si, odkiaľ tento kus oblečenia pochádza a zamyslíme sa nad tým, čo sa s ním stane, keď ho donosíme. V našich šatníkoch nemusíme mať toľko oblečenia. Ale to, čo máme, by malo byť kvalitnejšie a mali by to byť nadčasové kúsky, ktoré budeme môcť nosiť celé roky. A myslíme aj naše peňaženky. Skvelé veci sa dajú nájsť aj v second handoch a my im ich kúpou môžeme dať druhú šancu. Pretože každý lacný kúsok má svoju cenu. A tu platí naša planéta a ľudia ešte dlho po tom, čo módny trend pominie. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament.
2: Който принесе за изграждането на днешна Европа? Заслугата е не само на институциите и договорите на Съюза, а най-вече на хората. Зад всеки етап от европейската интеграция стоят личности, които защитават демокрацията, насърчават зачитането на правата на човека и спомагат за сближаването на държавите. За да почете тяхното дело, Европейският парламент създаде ново отличие – Европейския орден за заслуги. Това е първата по рода си гражданска награда, която се присъжда от институция на Европейския съюз. Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола обяви първите лауреати. Европа е съградена от забележителни жени и мъже от всички слоеве на обществото, които имаха смелостта да се издигнат над бурните събития в нашето минало. Те успяха да превъзмогнат различията, да премахнат пречките, да сложат край на диктатурите и да се справят с кризите в името на промяната и постигането на едно по-добро бъдеще за нашия континент. Тази отдаденост към изграждането на Европа заслужава да бъде почетена. Именно за това парламентът учреди Европейския орден за заслуги, в чест на онези, които не просто повярваха в Европа, но и участваха в изграждането й. Списъкът на носителите на наградата отразява различните области, в които хората могат да допринесат за Европа. От политиката и дипломацията до правата на човека, науката и културата. Най-високото отличие е званието Носител на Европейския орден за заслуги първа степен. То беше присъдено на бившия канцлер на Германия Ангел Меркел, на полския демократичен лидер и бивш президент Лех Валенса и на украинския президент Володимир Зеленски. Редица други лидери и личности станаха носители на Европейския орден за заслуги втора степен. Отличени са бивши президенти, политици, хуманитарни работници, учени и хора на изкуството, които са допринесли значително за европейските ценности и интеграция. Сред тях са бившият президент на Ирландия Мери Робинсън, готвачът и хуманитарен деец Хосе Андрес, както и членовете на ирландската група U2. Наградата бе учредена през 2025 година по повод 75-та годишнина от декларацията на Шуман. Исторически момент, който се счита за полагането на основите на Европейския съюз, такъв какъвто го познаваме днес. Европейският съюз е нещо повече от институции и политики. Той въплащава и историите на хората, които са повярвали в идеята за него и са помогнали той да се превърне в реалност. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Можете да научите повече на нашия уебсайт.
3: Представете си да влезете в пекарна в Париж, да купите круасан за 1 евро и 50 цента, след това да се качите на влак до Брюксел за 90 евро, за да се насладите на миди и пържени картофи за 25 евро, близо до площад Плас Дю Миди, и всичко това без изобщо да се притеснявате за проверка на обменния курс или смяна на валута. Днес това се смята за нещо напълно нормално, но преди 30 години преминаването на границите между държавите от Европейския съюз означаваше да се сблъскваме с неудобството от обмена на валута всеки път и да зависим от постоянно променящия се обменен курс. Това което преди изглеждаше като неизбежна част от пътуването в Европа, беше заменено с еврото, което ни носи ежедневно удобство. То е единната валута, която сега осигурява безпроблемно пътуване, пазаруване и плащания в 21 държави. В този епизод от поредицата «История и факти» разглеждаме как еврото се превърна в крайъгълен камък на европейската интеграция и какво означава това за гражданите и предприятията днес. Еврото е много повече от валута. То е един от най-видимите символи на европейската интеграция и крайъгълен камък на икономическия проект на Европейския съюз. Днес еврото се използва ежедневно от над 350 милиона души в цяла Европа. Но как функционира еврозоната? Как държавите са приели еврото? И каква е ролята на Европейския парламент в този процес? Идеята за еврото се заражда в края на 60-те години на миналия век, но едва с договора от Маастрихт от 1992 година се установява пътната карта за създаването на единна валута. В нея се определят строги условия за държавите, желаещи да се присъединят, които сега наричаме критерии за конвергенция. Тези критерии са насочени към 4 цели – стабилни цени, отговорно бюджетиране, предвидими лихвени проценти и стабилна валута. Накратко, преди да се присъедини към еврозоната, всяка страна трябва да докаже, че икономиката ѝ е готова за тази промяна. Еврото е официално въведено през 1999 година, но само за електронни плащания и финансови операции. 3 години по-късно, на 1 януари 2002 година, евробанкнотите и монетите влизат в обращение, заменяйки националните валути в 12 държави. Това е една от най-големите промени, свързани с валута в историята. Над 15 милиарда банкноти и 52 милиарда монети са пуснати в употреба в цяла Европа. Днес еврозоната се състои от 21 държави от Европейския съюз, които са приели еврото за своя официална валута. България въведе еврото на 1 януари 2026 година и стана 21-та държава членка на еврозоната. 5 страни от Съюза – Чехия, Унгария, Полша, Румъния и Швеция – все още не са го въвели. По принцип обаче всички са правно задължени да го направят, след като изпълнят необходимите за целта условия. Дания е единственото изключение – благодарение на специално споразумение, което им позволява да се откажат от участие в еврозоната, договорено през 1992 година. Споделянето на единна валута означава споделяне на отговорност. Тъй като тези страни използват една и съща парична единица, те трябва да координират тясно икономическите си политики, за да осигурят стабилност и да извлекат максимална полза от общата валута. Тази координация се осъществява чрез еврогрупата – неформален орган, който обединява министрите на финансите на държавите от еврозоната. Те провеждат редовни заседания, на които се обсъждат икономическите предизвикателства, плановете за растеж и бюджетните политики. Преминаването към еврото не е свързано само с отпечатването на нови банкноти. То е мащабен, правен и икономически проект. 2 ключови регламента на Европейския съюз определят правилата за плавен преход, като гарантират, че нашите ипотеки, трудови договори и спестявания остават непроменени и като осигуряват конвертирането на старите валути в евро по прозрачен и справедлив начин. С 2 думи, правната приемственост и икономическата справедливост са гарантирани от самото начало. Еврото също така премахна разходите, които се заплащаха за обменните курсове, както и несигурността за предприятията, извършващи дейност в еврозоната. Чрез него трансграничната търговия, инвестициите и прозрачността на цените станаха по-опростени и по-предвидими. Ключова роля за функционирането на еврото има Европейската централна банка, чието седалище се намира във Франкфурт. Тя и националните централни банки на държавите от еврозоната заедно формират това, което наричаме евросистема. Основната мисия на Европейската централна банка е да поддържа цените стабилни, да развива паричната политика на еврозоната и да гарантира гладкото функциониране на финансовата система. Нейната независимост от политическо влияние гарантира доверие и това е една от основните причини еврото да продължава да бъде надеждно у дома и в чужбина. Европейският парламент също има ключова роля в развитието на еврозоната от самото начало. Той помага за изготвянето на законите, които стоят в основата на еврото, наблюдава икономическото управление и търси отговорност от Европейската централна банка и другите институции на Съюза. Парламентът гарантира, че гласът на гражданите се чува на разискванията по въпроси като финансовата стабилност, защитата на потребителите и икономическите реформи. Много хора смятат, че еврото е направило всичко по-скъпо. Вярно е, че цената на някои стоки за ежедневна употреба се увеличава осезаемо след смяната на валутата. Но когато погледнем официалните данни за инфлацията във всички сфери на икономиката, картината е различна. Проучвания на независими изследователи показват, че въвеждането на евробанкнотите и монетите причинява само

0: Har du nogensinde hørt om Europaparlamentets næstformænd? Ud fra deres jobtitel er det tydeligt, at de spiller en vigtig rolle i parlamentet og må være vigtige politiske personligheder. Men ved du, hvad næstformændene i parlamentet egentlig laver, hvem de er og hvordan de bliver valgt?
1: Ligesom for formanden er EU-valget også det første skridt for næstformændene. Der afholdes valg til Europaparlamentet hver femte år, men parlamentet vælger sin formand og sine næstformænd med 2,5 års mellemrum. Næstformændene for den første halvdel af enhver af parlamentets valgperioder vælges i juli efter EU-valget. Næstformændene for den anden halvdel vælges i januar 2,5 år senere, det vil sige midtvejs i valgperioden. Der kan også vælges en ny næstformand, hvis en af næstformandsposterne bliver ledig. Det kan f.eks. ske, hvis en siddende næstformand får en anden politisk stilling i sit hjemland eller en anden EU-institution.
0: Da Marc Angel, et medlem af Europaparlamentet fra Luxembourg, i januar 2023 blev valgt til næstformand, skete det i forbindelse med, at græske Eva Kaili blev smidt ud af parlamentet, efter en skandal om hvidvaskning af penge og korruption. Kandidater til posten som næstformand kan udpeges af en af de politiske grupper i parlamentet, eller af en gruppe, der repræsenterer en 20. del af parlamentsmedlemmerne, det vil sige mindst 36 af dem. For at blive valgt, skal en kandidat have et absolut flertal. Det betyder, at de skal have mere end halvdelen af stemmerne, der afgives ved en hemmelig afstemning.
1: Helt op til 14 kandidater kan få et absolut flertal i den første afstemning, og de bliver herefter betragtet som valgt. Hvis antallet af valgte kandidater er lavere end antallet af ledige pladser, afholdes der endnu en afstemning på samme vilkår for de resterende pladser. Hvis det er nødvendigt med en tredje afstemning, vælges kandidaterne med relativt flertal. Det betyder, at kandidaten med flest stemmer bliver valgt. I det sjældne tilfælde, at der er stemmelighed, er det den ældste kandidat, der får pladsen. Nu hvor vi ved, hvem der vælger næstformændene og hvordan, så lad os se nærmere på deres opgaver og pligter.
0: Formanden for Europaparlamentet uddeler specifikke opgaver til de 14 næstformænd, som primært består i at assistere, repræsentere og vikariere for formanden, når det er nødvendigt. De kan for eksempel lede parlamentets plenarmøder, hvilket betyder, at de kan åbne, lukke eller udsætte møderne. Under disse møder opretholder de ro og orden, giver ordet til parlamentsmedlemmerne, afslutter forhandlingerne, sætter spørgsmål til afstemning og offentliggør afstemningsresultaterne.
1: Næstformændene repræsenterer også parlamentet i internationale forbindelser, ved officielle lejligheder samt i administrative, retslige og finansielle anliggender. Det indebærer ofte besøg i lande uden for EU og møder med repræsentanter fra andre institutioner.
0: Sidst, men ikke mindst, er næstformændene også en del af Europaparlamentets præsidium, som fastsætter reglerne for, hvordan alt i parlamentet skal fungere. Præsidiet udarbejder også parlamentets budgetforslag og træffer afgørelser om administrative, personalemæssige og organisatoriske spørgsmål. Når parlamentsmedlemmerne vælger medlemmer til præsidiet, forsøger de at sikre, at næstformændene og kvæstorerne overordnet repræsenterer de forskellige politiske grupper i parlamentet.
1: I denne podcast har vi set på den afgørende rolle, som næstformændene spiller i parlamentet. Hvis du vil vide mere om de andre vigtige roller i parlamentet, såsom formanden, præsidiet og kvæstorerne, kan du lytte til de andre episoder om disse specifikke emner i podcastserien Med på Jargonen.
0: Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Du kan lytte til flere podcast på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
2: Ak poznáte niekoho, kto má malú firmu, asi viete, aké náročné môže byť riadiť ju. Malé a stredné podniky, medzi ktoré patria napríklad pekárne, kaderníctva, kvetinárstva či knihkupectva, tvoria až 99% všetkých podnikov v Európskej únii a sú tak základným pilierom jej ekonomiky. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. Dnes budeme hovoriť o tom, ako Európska únia podporuje malé a stredné podniky. Až 99% všetkých podnikov v Európskej únii tvoria malé a stredné podniky. Zamestnávajú približne 100 miliónov ľudí a vytvárajú viac než polovicu hrubého domáceho produktu Európy. Malé a stredné podniky však často čelia mnohým výzvam, ktoré ohrozujú ich prežitie na trhu. Musia konkurovať veľkým spoločnostiam, bojovať proti prebújnenej byrokracii či zvládať komplikované medzinárodné operácie. Práve tu im môže pomôcť Európska únia. Je jasné, že malé a stredné podniky majú kľúčový význam z hľadiska pracovných miest, inovácií a hospodárskeho rastu v Európe. Únia preto aktívne podporuje podnikateľov. Práve tí totiž poháňajú jej ekonomiku. Pozrime sa na to, ako Európska únia podporuje malé a stredné podniky v praxi. V roku 2020 spustila Európska komisia novú únijnú stratégiu pre malé a stredné podniky s cieľom urobiť z Európy najatraktívnejšie miesto na zakladanie, rast a rozvoj malých podnikov. Ide o stratégiu na podporu podnikov rôznej veľkosti a zo všetkých odvetví, od inovatívnych technologických startupov až po tradičné remeselnícke firmy. Cieľom je odstrániť praktické prekážky podnikania, zlepšiť zavádzanie digitálnych technológií a podporovať prechod na udržateľné obchodné modely. Stratégia sa vykonáva prostredníctvom viacerých programov. Jedným z nich je aj sieť s anglickým názvom Enterprise Europe Network. Ak podnikáte, nie ste teda sami. Sieť Enterprise Europe Network pomáha malým a stredným podnikom využiť svoj potenciál v maximálnej možnej miere a na medzinárodnej úrovni. Sieť, ktorá funguje vo viac ako 40 krajinách sveta, spája expertov z členských organizácií, ktoré získali renomé vďaka vysokej úrovni podpory podnikania. Cieľom siete je poskytovať malým a stredným podnikom v Európskej únii informácie, poradenstvo a pomoc vo všetkých fázach rozvoja podnikania. Sieť firmám pomáha v prístupe k programom a fondom únie a ponúka im odborné vedenie pri prijímaní riešení v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a využívaní nových podnikateľských príležitostí. Ak sa chcete o sieti Enterprise Europe Network dozvedieť viac, pozrite si jej webovú stránku, na ktorej nájdete podrobnejšie informácie o podporovaných oblastiach. Ak ste nedávno začali podnikať, alebo o tom zatiaľ len uvažujete, je tu program Erasmus pre mladých podnikateľov. Môže vám pomôcť pri nadobúdaní skúseností a rozvíjaní nápadov tým, že nejaký čas strávite v malom alebo strednom podniku v zahraničí pod vedením skúseného podnikateľa. Ide o obojstranne prospešnú spoluprácu, pri ktorej môžu obe strany objaviť nové európske trhy a obchodných partnerov a oboznámiť sa s odlišnými spôsobmi vedenia firmy. Európsky jednotný trh je už viac ako 30 rokov základným pilierom Európskej únie. Umožňuje občanom únie slobodne žiť, pracovať a cestovať v ktorejkoľvek členskej krajine. Jednotný trh ponúka tiež značné výhody pre podniky a právnu stabilitu a poskytuje prístup na trh, finančné služby, investičné príležitosti a finančnú podporu. Ide o odrazový mostík pre firmy v Európskej únii. To, aký kľúčový pre odolnosť ekonomiky je fungujúci jednotný trh, ukázala aj pandémia ochorenia COVID-19. Tejto téme sa podrobnejšie venujeme v podcaste s názvom 30 rokov jednotného európskeho trhu, dosiahnuté úspechy a budúce výzvy. Nájdete ho na našej webovej stránke Europarl Radio, ako aj na platforme Spotify. Pandémia nám ukázala, že jednotný trh stále nie je plne rozvinutý v niektorých oblastiach a zvýraznila, čo všetko treba ešte zlepšiť. Na tento účel smeruje na obdobie rokov 2021 až 2027 až 1 miliarda eur z únijného programu pre jednotný trh. Ten podporuje v rámci obnovy po pandémii COVID-19 konkurencieschopnosť a udržateľnosť malých a stredných podnikov. Únia sa tiež rozhodla do podnikov oveľa viac investovať. Nezanedbateľné možnosti finančnej pomoci ponúka program InvestEU, ktorý podporuje investície, inovácie a vytváranie pracovných miest v Európskej únii v rokoch 2021 až 2027. V oblasti malých a stredných podnikov program ponúka prístup k financiám osobitne určeným pre tieto podniky. Na regionálnej úrovni ponúkajú viac príležitostí európske štrukturálne a investičné fondy. Pozornosť, ktorú venujeme malým a stredným podnikom, ide ruka v ruke s pozornosťou, ktorú venujeme súčasným, ako aj budúcim pracovným miestam v Európskej únii. Ak sa chcete dozvedieť viac o prostriedkoch Európskej únie, ktoré máte k dispozícii a ktoré vám môžu pomôcť pri rozvoji vášho podnikania, môžete sa obrátiť na najbližšie informačné centrum Europe Direct. Počúvali ste podcast o tom, ako uvoľniť potenciál malých a stredných podnikov v Európskej únii. Ďalšie naše podcasty si môžete vypočuť na webovej stránke internetového rozhlasu Európskeho parlamentu Europarl Radio.
3: Jakie miejsca najbardziej zostają Ci w pamięci, gdy podróżujesz? To nie tylko muzea czy teatry, ale często też muzyka rozbrzmiewająca na ulicach, festiwal lub energia, jaką było czuć na pobliskim placu. W całej Europie kultura odgrywa dużą rolę w kształtowaniu tożsamości miast i regionów. Festiwale uliczne, lokalne koncerty i projekty artystyczne to chwile, które łączą ludzi i pomagają miastom się rozwijać. Ta sama idea leży u podstaw jednej z najbardziej znanych inicjatyw kulturalnych Unii Europejskiej o nazwie Europejska Stolica Kultury. Program powstał w 1985 roku, a jego pomysłodawcami była ówczesna grecka minister kultury Melina Mercuri i francuski minister kultury Jacques Long. Pomysł był prosty, ale miał ogromną moc. Kultura miała jednoczyć Europejczyków. Pierwszy tytuł Europejskiej Stolicy Kultury otrzymały w 1985 roku Ateny. Od tamtej pory wyróżnienie to przyznano ponad 70 miastom w całej Europie. W Polsce były to Wrocław i Kraków, a w 2029 roku Europejską Stolicą Kultury będzie Lublin. Idea jest prosta. Każdego roku wybrane miasta mają szansę zaprezentować swoje życie kulturalne całej Europie i innym krajom. Jak miasto może zostać Europejską Stolicą Kultury? Cały proces rozpoczyna się 6 lat wcześniej. Po pierwsze, Komisja Europejska decyduje, które kraje mogą ubiegać się o przyznanie tytułu. Następnie miasta w tych krajach składają wnioski i przedstawiają swój program kulturalny. Panel niezależnych ekspertów analizuje wnioski i wybiera po jednym mieście z każdego kraju. Na koniec wybierane są 2, a nawet 3 europejskie stolice kultury na dany rok. Miasta muszą spełniać m.in. następujące kryteria. Po pierwsze, ocenie podlega jakość ich programu kulturalnego. Po drugie, ich zdolność do realizacji tego programu. A po trzecie, długoterminowe korzyści, jakie może on przynieść miastu i jego mieszkańcom. Wielkość miasta nie ma znaczenia. Tytuł otrzymały m.in. Matera we Włoszech, Galway w Irlandii czy Tartu w Estonii, które liczą mniej niż 100 tysięcy mieszkańców. Liczy się potencjał ludzki, finansowy i kulturalny miasta oraz to, jak może ono zaangażować w swoje działania jak największą liczbę osób. Po wybraniu miasta mają 4 lata, by się przygotować. W tym czasie tworzy się partnerstwa, planuje się wydarzenia, a do udziału w nich zaprasza się obywateli. Jeśli więc mieszkasz w mieście kandydującym, nie jesteś tylko widzem, możesz być częścią tej historii. Europejska Stolica Kultury może również liczyć na konkretne wsparcie. Miasta otrzymują nagrodę imienia Meliny Mercuri o wartości 1,5 miliona euro i zachęca się je do korzystania z innych programów unijnych, takich jak Kreatywna Europa, który to program wspiera sektor kultury i sektor kreatywny. Ale ten tytuł to coś więcej niż wsparcie finansowe. Dla miast jest to często szansa, aby zwiększyć swoją międzynarodową reputację, ożywić dzielnice i przestrzenie publiczne oraz przyciągnąć turystów. Europejską Stolicą Kultury nie jest się tylko przez rok. Weźmy przykład Marsylii, która otrzymała ten tytuł w 2013 roku. Miasto przyciągnęło wówczas rekordową liczbę 11 milionów turystów, co znacznie zwiększyło jego widoczność i zasięg. Dzięki programowi nie tylko zyskała turystyka, ale i samo miasto, w którym odnowiono przestrzenie publiczne, na przykład nabrzeże, i powstały nowe obiekty kulturalne. W ten sposób dzielnice zbliżyły się do siebie dzięki kulturze. Wiele z tych przestrzeni jest nadal aktywnie użytkowanych i przyciąga zarówno mieszkańców, jak i turystów. Programy Europejskiej Stolicy Kultury pokazują, co łączy Europejczyków, a jednocześnie podkreślają wyjątkowość każdego miejsca. To wydarzenia przeznaczone nie tylko dla społeczności lokalnej, ale także dla odbiorców w całej Europie i poza nią. Miasta mogą zapraszać do udziału sąsiednie regiony, jednak tylko jedno miasto przejmuje odpowiedzialność za program. Na przykład przygraniczne miasto Nova Gorica w Słowenii, które zostało Europejską Stolicą Kultury w 2025 roku, nawiązało ścisłą współpracę z Gorycją, włoskim miastem po drugiej stronie granicy. Po raz pierwszy tytuł ten dzieliły dwa miasta w dwóch różnych krajach. Granica nie przeszkodziła im połączyć społeczności z Włoch i Słowenii. W przemówieniu, które udostępnił dział audiowizualny Komisji Europejskiej, prezydent Włoch Sergio Mattarella tak skomentował tę okazję. Oprócz Chemnitz w Niemczech, Europejską Stolicą Kultury w 2025 roku została Nova Gorica. Słoweńskie miasto postanowiło podjąć wyzwanie wraz ze swoim miastem bliźniaczym Gorycją. Razem oferują kulturę jako doświadczenie wykraczające poza granice. Kultura z definicji nie zna granic. Jej początki leżą we wspólnocie otwartej na wiedzę, dzielenie się doświadczeniami i wspólne inspirowanie się. Otrzymanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury to niewątpliwie wyjątkowa okazja dla miasta i jego obywateli, ponieważ może przynieść korzyści kulturowe, społeczne i gospodarcze. Chcesz dowiedzieć się więcej? Warto poznać ofertę kulturalną miasta, w którym mieszkasz lub które chcesz odwiedzić i dowiedzieć się, jak Europa wspiera je w rozwoju. Była to audycja Parlamentu Europejskiego.
4: Малко хора са комбинирали успешно брилянтна артистична кариера с силна политическа такава, както Мелина Меркури. Известна актриса и международна филмова звезда, тя се превръща в политическа икона след държавния преврат в Гърция през 1967 година. Пътувайки по света, тя осъжда диктатурата и защитава демокрацията. След падането на режима, тя става най-дългогодишният министър на културата на Гърция, както и основател на Общогръцката социалистическа партия. Меркури работи неуморно за повишаване на културната осведоменост в Европа. Нейният завет продължава да бъде жив чрез инициативи като програмата Европейски столици на културата и фондацията Мелина Меркури. Слушате епизод от специалната поредица подкастове «История и факти». В тях ви разказваме историите на мъжете и жените, които съградиха Европа, нейната идентичност и ценности. Историите на хората, които станаха родоначалници на европейското единство. Амалия Мария Меркури е родена в Атина през 1920 година. След като учи актьорско майсторство, тя бързо става водеща театрална актриса. Ролята, с която пробива в театъра, е в пиесата «Трамвай на име Желание» през 1949 година, а скоро след това тя печели наградата Марика Котополи за най-добро женско изпълнение. Първият ѝ филм «Стела», режисиран от Михалис Какоянис, е удостоен с отличие в Кан през 1956 година. Там тя се запознава с американския режисьор Жул Дасен, който в крайна сметка става нейен съпруг и сътрудник. През 1960 година печели наградата за най-добра актриса в Кан с филма «Никога в неделя», който завоюва 5 номинации за Оскар. На 21 април 1967 година, докато играе в Нью-Йорк, Меркури научава, че група офицери от армията са завзели властта в Гърция, създавайки гръцката хунта, известна още като режим на полковниците. От този момент нататък тя използва всяка възможност на сцената, за да осъди хунтата, повтаряйки своя лозунг «Демокрацията ще победи». По време на 7-годишното управление на режима, тя води кампания по целия свят и призовава за връщане на демокрацията. Полковниците я лишават от гръцкото и гражданство, ход, който само засилва още повече решителността й.
5: Една врали, ще се реши ора, що те се реши ора, то прави.
4: Един ден, в 4 часа сутринта, от Daily Mail ми се обадиха и ми казаха: отнели са ви гражданството. Аз бях първият човек, на когото го отнеха. Полузаспала и дори без да владея добре английски, аз отговорих: аз съм родена гъркиня. Той е роден фашист и ще умре като фашист. А аз съм родена гъркиня и ще умра като гъркиня. Въпреки заплахите и дори опит за убийство, духът ти остава несломим. Тя продължава да води своята борба чрез речи, концерти и интервюта до възстановяването на демокрацията през 1974 година. Връщайки се обратно в Гърция, Меркури помага за основаването на Общогръцката социалистическа партия ПАСОК и е избрана в парламента през 1977 година. Когато ПАСОК печели изборите през 1981 година, тя става министър на културата. Тя е първата жена, която заема този пост, както и най-дълго служилият министър на културата в историята на Гърция. В ролята на министър тя преобразява културния живот, отваря достъпа до музеи за гражданите, насърчава образованието чрез културно наследство и стартира големи проекти, като музея на византийската култура в Солун. Освен това, тя започва известната си кампания за връщането на мраморните статуи от гръцкия Партенон.
6: А даже Шекспир мин ту Ингланд, Сент Полс катедрал.
4: Какво означава Шекспир за Англия? А катедралата Свети Павел? Какво е Тадж Махал за Индия? Или какво значат картините в Сикстинската капела за Италия? Е, мраморните статуи от Партенона са нашата гордост. Те въплъщават нашата идентичност. Те са днешната връзка с високите постижения на Гърция. Те са творения, символ на нашите идеи за демокрация и свобода. Нейното най-значимо постижение на равнището на Европейския съюз е създаването на инициативата Европейски столици на културата. Атина става първата европейска столица на културата през 1985 година, след като Меркури убеждава министрите на културата на държавите от Европейския съюз да поставят културата в центъра на идентичността на Съюза. Тя също така насърчава културните връзки с Източна Европа дори преди падането на желязната завеса. В началото на 90-те години на миналия век тя още веднъж обединява актьорската професия с политиката. Когато партията ПАСОК се връща на власт през 1993 година, тя отново поема ролята на министър на културата, като се съсредоточава върху свързването на културата с образованието. Мелина Меркури умира през 1994 година в Нью-Йорк. На погребението й са отдадени почести, подобаващи на министър-председател, което показва дълбоката привързаност на гръцкия народ към нея. И днес нейните идеи оживяват чрез фондацията Мелина Меркури, която популяризира гръцката култура по целия свят. От 2007 година насам, всяка година фондацията присъжда театралната награда Мелина Меркури на една млада актриса, заедно с емблематичната брошка на Мелина, която се предава от един победител на друг и така поддържа духа й жив на сцената. Самата Меркури никога не се е борила за титли или награди. Правила е всичко от любов. Любовта й към Гърция и любовта, която е получавала в замяна. Нейният глас и идеите й продължават да вдъхновяват поколенията и до днес. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент.
7: Il Parlamento europeo non è fatto solo di deputati. Dietro questa grande istituzione ci sono in realtà migliaia di persone che lavorano ogni giorno per rendere l'Unione europea più accessibile, efficace e trasparente per i cittadini. Il lavoro di tutte queste persone va gestito e organizzato ed è qui che entrano in gioco gli organi amministrativi come l'Ufficio di Presidenza.
8: Si scrive con la U maiuscola e insieme alla Conferenza dei Presidenti è uno dei due organi direttivi del Parlamento europeo. È composto dal o dalla Presidente del Parlamento europeo, dai 14 vicepresidenti e dai 5 questori, eletti per un mandato rinnovabile di 2 anni e mezzo. Nelle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza, in caso di parità, prevale il voto dello o della Presidente. I questori invece hanno solo un ruolo consultivo, vuol dire che assistono l'Ufficio di Presidenza con consigli e pareri, ma non possono partecipare alle votazioni.
7: L'Ufficio di Presidenza è incaricato di diversi compiti amministrativi e finanziari. In altre parole, è responsabile di tutte le questioni relative al funzionamento interno del Parlamento. Pianifica il bilancio del Parlamento e risolve tutte le questioni amministrative, organizzative e relative al personale. In particolare, gestisce la politica immobiliare dell'istituzione, si occupa delle indennità e delle spese dei funzionari ed elabora le linee guida del Parlamento, ad esempio per quanto riguarda il telelavoro.
8: L'Ufficio di Presidenza tratta le richieste relative allo svolgimento delle sedute, può autorizzare riunioni di commissione o di delegazione al di fuori dei luoghi di lavoro abituali e prepara lo stato di previsione delle spese del Parlamento. In aggiunta, decide gli importi da assegnare ai partiti politici rappresentati al Parlamento europeo e il loro tempo di parola durante le sedute plenarie.
7: Ma non è tutto. L'Ufficio di Presidenza nomina anche il Segretario Generale, che dirige i servizi amministrativi del Parlamento e decide la composizione e l'organizzazione del Segretariato Generale. Ed è sempre l'Ufficio di Presidenza a nominare gli alti funzionari.
8: Per svolgere tutti questi compiti, l'Ufficio di Presidenza si riunisce generalmente 2 volte al mese. I suoi processi verbali vengono tradotti nelle 24 lingue ufficiali, quindi stampati e distribuiti a tutti i deputati. Naturalmente, deputati e deputate possono porre domande sulle attività dell'Ufficio di Presidenza.
7: Questa trasmissione è presentata dal Parlamento europeo. Potete trovare altri podcast su Europarl Radio.
9: Представете си свят, в който студентите и преподавателите могат да се местят по-лесно между различни държави в целия Европейски съюз, като така обогатяват опита и разширяват хоризонтите си. Чрез създаването на Европейското пространство за образование, Съюзът работи активно, за да превърне тази визия в реалност. Слушате предаването «Вдигане на летвата. По-добро законодателство». В този епизод разглеждаме как Европейският съюз се старае да направи образованието еднакво достъпно за всички учащи се, включително чрез подобряване на достъпа до програмите за образователна мобилност. Европейското пространство за образование – има за цел да засили сътрудничеството, да насърчи мобилността в областта на образованието и обучението и да изгради по-устойчиви и приобщаващи образователни системи.